0: Здравствуйте, Савине! Здравствуйте, Савине!
1: Лайда, соло, о, лакитау!
2: Лайда, соло, о, лакитау!
1: Илья, ото, иса!
2: Илья!

0: Здравствуйте, Савине! Здравствуйте, Савине!
1: Лайда, соло, о, лакитау!
2: Лайда, соло, о, лакитау!
1: Илья, ото, иса!